0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня. Коли будем робить старана, коли будем крутить жорный пильно, и у нас усё будет пристойно, и у нас усё будет цивильно. Так поуставала Варшава, так нараджалася Вильня.

Только тембр знайшла. Только тембр навокал. От тебе до меня. Гэта нам узнагарода. У безглуздой войне. Завтра боли не будет. Кулей сребраной у груди. Завтра боли не будет. Завтра болю не будет.

Вольфом Вольфсом, порушник был, на жаль, жидом и комсомольцем. Лишился лепшим агентом ГПУ и не в забаве сбег с городни у Москвы.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. 5-я конференция белорусов свету у Варшаве. Краины Полночной Европы и Балтии не будут переглядать стосунки с Беларусью. Былого лидера молодого фронта осудили до 3 годов колонии. У студии с нафинами Анна Чайковская. 5-я конференция белорусов свету, якая отбывается в эти дни в Варшаве, объединила удельников из разных краин. У межах форума отбылась дискуссийная панель «Кто мы? Белорусы за межа, белорусы свету, диаспора, национальная меньшинство». Представники диаспор из Польши, Немеччины, Литвы, Украины и США обмерковали питание идентичности и самовызначения. Модераторка дискуссии, социолог Алена Шкурова, отзначила.
3: Это было очень интересно. И мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвеске дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом. Самый очевидный отказ, что интеграционным механизмом для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе в целом.
2: Сегодня в Варшаве чекается протяг конференции белорусов свету. Краины Полночной Европы и Балтии не будут переглядать стосунки с Беларусью, покуль она застается соудельницей войны России супрать Украины, а так само протягивая внутренние репрессии и гибридную деятельность супрать своих соседей. Говорится у заяве министра у замежных справ Украины у региону Полночно-Балтийская восьмерка. Мы протягиваем подтримывать белорусские демократичные силы, отзначено в документе, принятым по выниках их встречи у Эстонии 29 и 30 красавика. А кроме того, керавники из внешнеполитичных ведомств подкреслили, что краины Полночно-Балтийской восьмерки протягнут, узмацнять тиск на российскую и белорусскую экономики с допомогой гандлевых заходов и тарифной политики. Полночно-Балтийская восьмерка – региональный формат супрацы, у який уваходят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. В рамках восьмерки регулярно проходят встречи премьер-министров, министров замежных справ и спикеров парламентов. Репрессии в Беларуси не спиняются. Былого лидера молодого фронта Евгена Скучко осудили до 3 годов колонии. Его обвинили в соудельничании экстремистской деятельности. Еще ему инкриминовали поклеп и образ Лукашенко, а так само дискредитацию Республики Беларусь, пишет «Христианская визия». Евген Скучко – юрист, предприниматель, шматдетный батька, один из удельников весны 1996. У початку 2000-х он был одним из лидеров организации «Молодый фронт» и активным участником ВХД. Однако с середины 2000-х годов отошел от политики. Позднее занимался будовництвом храмов, как назвал юридичную допомогу людям. Ранее про его криминальный переслед публично не поведомлялось. У Минску закрывается одна из ключевых державных культурных институций – Национальный центр сучасных мастерств. По поводу информации из культурницких колов, установа протягне працу только до осени, после чего будет ликвидованная. А пошним мероприемством станет Ночь музея, у якой уже позначили как заключную подзею у истории организации. По поводу информации, фонды Национального центра сучасного мастерства и працовка на улице Якуба Коласа будут передадены в Национальный мастерский музей Беларуси, а частка помешкания на улице Некрасова Белорусской Державной Академии Мастерства. Центр существовал больше за 10 годов и занимался сучасным мастерством от выявленчего до театрального и музычного, а так само поддержкой молодых мастаков. Установа организовала национальные павильоны Беларуси на международных выставах у темнику Венецианское биеннале. Причины закрытия официально не огучиваются. Решение может быть связано с переразмеркованием помешкания и изменами у керования мастацкой инфраструктурой. Больше новин вы найдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас-Газин».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў будзе цёпла. Температура паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 година. Зеленский анонсовал реформу войска. Литва увела новые обмежования на увозы палива с Беларуси. У трех районах Беларуси уведена заборона на наведывание лесов. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Президент Владимир Зеленский анонсовал поэтапное звольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее в рамках реформы войска. Про это говорится в его телеграм-канале. Цитата. «Доручил узмацнить контрактную систему в силах обороны таким чином, как, дякуючи поширению контрактного складника, забезпечить полные термины службы и махчимость, починаючи уже с этого года, поэтапного звольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее на основе докладных часовых критериев», говорится в поведомлении. Как отзначил Зеленский, одной из инициатив, якая подтримывает такое решение, станет повеличение заработка, у цитата, «с уликом принципу справедливости». Ранее главнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский подписал заход об обовязковой ротации войсковцев на передовой. Згодно с ним, бойцы могут находиться не посредственно на позициях не больше за 2 месяца, после чего их обязаны отправить на отпочинок. Литва увела новые обмежования на ввоз палива с Беларуси и России. Яны почнут действовать с 3 травня и будут применяться до конца наступного года. Как поведомляет литовская мытня, у Литву можно будет ввозить не больше за 200 литров палива у стандартных баках автомобиля. При перевышении этого объема уезд транспортного средства на территорию Украины будет заборонен. Решение стало протягом санкционной политики. Ранее Сойм Литвы подтримал обмежование на импорт палива с Беларуси и России у паливных баках автомобиля свыше установленной нормы. Подобные меры уже действуют в Латвии, где так само действует лимит у 200 литров. Ранее в регионе отзначился рост поездок в Беларусь за больш низких коштов на паліва, што і стала одним з факторов узмацнення контролю. У трох районах Беларусі уведзеная заборона на наведванне лясоў. Нельга наведваць лясы ў Бераставіцкім, Ваўкавыскім і Свіслацкім районах. Усе яны знаходзяцца ў Гарадзенскай вобласці. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Там абвешчаны 4 клас пажарнай небяспекі. Заборона цалкам выключае магчымасць уваходзіць у лясы. Абмежаванне на наведванне лясоў дзейнічаюць у 70 районах краіны. У астатніх 45 районах краіны наведваць лясы можна вольна. Ушанаванне памяці Івана Луцкевіча ў Закапане. Такую ініцыятыву распачалі кракаўскія беларусы разам з экскурсаводкай і сакратаром віленскай філіі партыі БХД Валерыяй Чарнаморцавай. Для беларусаў вельмі важна, каб на месцы пахавання Івана Луцкевіча ў Закапане была ўсталяваная шыльда, кажа Валерыя Чарнаморцава.
3: Закапане, ён пахаваны, але магілы няма, таму што наверсе пахаваны іншыя людзі. І нават вот как русские белорусы кажут, мы приезжаем в Закопане, мы не знаем, где ушановать память. А вот, и в принципе, место могилы ведомое, але по разных причинах в свой час не отбылось перепахование.
2: Валерия Чарноморцева уже размовляла на эту тему с внучкой Антона Луцкевича Олесей Луцкевич, и она так сама затекавилась этой идеей. У планах Валерии Чарноморцевой есть так само провести памятную импрезу по ушановании 100-годия друкарни имя Франциска Скорине у Вильни. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск прас година.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье чекается облачное с прояснениями на дворе. Без истотных опадков будет тепло. Температура по ветру максимально в день прогреется до 20-23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Марини Савіцької.
5: Вітаю, господарства, усі, хто нахвалює білоруського радіораси. Мене звуть Марина Савіцька, і як звичайно, в гады час у ефіри проєкт «Маніфест» про адмітних білоруських музиків. І сьогодні ми будемо розмовляти з молодими гуртами, які створюють музику не тільки для своїх одногодок, але, можливо, і для більш старішого. У всілякому разі тяжкий гурт «Торн» грав разом з «Год Тауэр» і недаремно зайшов. Гурт «Хочу мруть» виходив на одну сцену з «Без назви», но про атесту дик наогул можна мовчати, тому що з ким тільки яны не виступали. Ну і разом з тим. Про тех гутарки, што пачалася тыдзень таму ў праекце «Маніфест», сёння мы і ладзім.

0: думаю, што для некаторых слухачоў радыё Рацыя вы яшчэ крышку не знаёмыя, таму для таго, каб стварылася гэтае агульнае ўражанне, распавядзіце, калі ласка, пра свой калектыў кожнага з гурта. Тры цікавыя факты альбо дасягненні, што варта ведаць слухачу радыё Рацыя.
1: Скажам, што гурт Атэсты гэта першы і пакуль што адзіны гурт, у якім я сапраўды чымсьці займалася. Па-другое, наш гурт спявае на трох мовах, вось гэта можна сказаць. Гэта польская, беларуская і ангельская. Пры гэтым смешна, што размаўляю я толькі на польскай, беларускай і рускай мовах. Вось, але па-расійскаму не спяваем, а па-ангельску я не размаўляю.
0: Але пры гэтым таксама была заўважаная ў калабе з Клімам Малажавым, з Botanic Project, і гэта была руская мова.
1: Опа, залёт! Пу-пу-пу! Ну, выключэнне. Выключэнне пацвярджаюць правілы. Дзякуй, Клім! І трэці факт пра наш гурт. Часцей усяго ў нашым гурце змяняліся перкусісты. Дарэчы, калі вы граеце на перкусіі і хаціце граць у гурце Атэсты, пішыце, калі ласка, мы вас запрашаем, і калі ласка, граеце з намі бясплатна.
0: Колькі ў вас прыкладна ўжо змянілася перкусіяністаў?
1: Прыкладна 100, мне падаецца. Ну, я думаю, што 5-6 недзе так, вось такі факт.
2: Адзін з найцікаўшых фактаў пра нас, якім мала хто ведае, гэта тое, што мы збіраем зараз у Варшаве такую сям'ю з гуртоў. Менавіта гэта ўжо відаць, я думаю, таму што мы даём канцэрт з Атэстай Торн, але мы хацім сабраць яшчэ болей розных калектываў і нават новых, каб было яшчэ цікавей, што гэта такая новая хваля беларускага року, што відаць, што ўсё адраджаецца.
0: Хто ў цэнтры вашай увагі ўжо, ці ёсць яшчэ нейкія калектывы?
2: Некалькі калектываў было, але з імі ўсё так невядома. Адзін ёсць The 3rd of April. Мы не так даўно пасябравалі. Мы пра іх амаль нічога не ведаем.
3: Лінская тоже.
2: А, вось! Так, ты распавіди про Лінскую.
4: Как-то раз у нас была запись с Лёй, мы записывали песенку, и ко мне домой приезжала Анастасия Рылевская.
2: Еще есть, я пригадал себе, есть коллектив Бибобу. И они начинают тут играть, и они играют файный авангард. Вот с ними мы посебрывали недавно. И они украинцы, и это так само поширает нашу народную базу национальностей. Вот еще я бы хотел сказать про змены нашего состава, так само, как Атэста. Хочу мроить у своем составе, каким он існує теперь. Это наш уже хиба пяты состав. Мы з Маркам вельмі доўгі час гралі ўвогуле ўдваіх. Мы далі тры канцэрты, проста падключаючы бубны ў калонкі. Гэта было не вельмі камфортна, але было. Мацней за ўсё і даўжэй за ўсё мы шукалі менавіта бубнача. І цуд, што мы знайшлі такога прафесіянала, як Тіма, ён вельмі файны, гэта ўдзельнік нашага гурта, гэта наш бубнач. Што цікава, што мы ўвогуле не шукалі ніколі клавішаў. І калі ў нас у жыцці з'явілася Ліза, наша клавішніца, то мы на пачатку, шчыра кажучы, не ведалі, што з ёй рабіць. Але мы паверылі ў сябе, мы паверылі ў яе. І праз некалькі месяцаў у нас атрымалася знайсці з ёй спецыяльную сувязь. І ўсё стала на сваім месцы, як быццам так заўсёды павінна было быць. Вось. Таксама мы змянялі басіста і гітарыста. Я ў гурце заўсёды быў гітарыстам і вакалістам, але Марк, напрыклад, у нас быў і на гітары, і на нічым, і на басу, і скакаў так проста ў старонцы, і спяваць пытаўся. Карацей, мы нават сёння разважаем тэму таго, каб ён перастаў быць басістам, але мы яшчэ не ведаем. Мы павінны для гэтага найці сапраўды добрага басіста, таму гэта таксама рэкляма.
5: Так, наш первый факт, наверное, самый позорный, это то, что у нас собралось материала на два альбома, которые мы в итоге выкинули в утиль и решили то, что его не должен видеть свет дня. Ну да, это, к сожалению, и так. Мы могли выпустить, думаю, альбом уже в прошлом году, но в итоге мы этого не сделали, потому что я перфекционист. Но не только я. Я рад, что в моей группе тоже есть ребята, которые достаточно серьезно к этому относятся и не позволят выпустить какой-то средний материал, который едва ли классифицируется как музыка на платформы.
6: Ну, отчасти, да, это так и есть, потому что иногда мы сидим, думаем, мы достаточно очень много песен каких поубирали, наверное, штук 5.
5: 7.
6: Потому что она мне понравилась. Спасибо, Андрей. Потому что нам правда не понравились. Они не звучали как-то однотипно, неинтересно. И мы поняли, что нет, так дела не могут идти. Надо просто менять материал.
5: Да, но постепенно мы сообразили то, что более правильным подходом будет определиться с направлением и все-таки выпустить какие-никакие песни. Потому что я от многих продюсеров и артистов слышу одно. Ты должен быстро закончить над одним и перейти к другому. Это позволит тебе отдохнуть и получить какой-то фидбэк от твоей аудитории. Следующим фактом будет то, что... Тут схитрю немного. Мы были одним составом с «Хочу мрвать». Мы были одной группой некогда. Мы назвались в честь стадиона в Варшаве. Я не буду говорить какого. Ладно, скажу, Торвар. Мы играли в очень узкой студии, в очень тесном, тусклом помещении. Мы играли очень интересную музыку, очень интересную, в моем понимании, хаотичную, в негативном плане. Самым главным, наверное, мотивом вот этой деятельности было расслабиться, чего я до сих пор не понимаю, потому что музыка — это прежде всего решение креативных задач, демонстрация нового и старого, слияния и так далее.
6: Третий факт, наверное, будет являться то, что вообще его должен был Андрей сказать, но скажу я. Это у нас есть невыпущенная демка с «Хочу мрвать». Мы хотим ее как-то переделать и, может быть, даже выпустить. Может быть, когда мы будем выпускать альбом, появится с ними какой-то фит. Как-то будет это интересно выглядеть, но пока что такие планы имеются. А в плане том, то, что выпускать или что-то прям посидеть, поделать, вроде пока что не наблюдается.
5: Эта композиция находится в тяжелой стадии продакшена. На деле она даже не записана. Формально ее даже демкой невозможно назвать. Она существует в далеко забытых архивах.

Дальше возвращение в студию, доработка нашего предстоящего сингла «Фантомный боль». Этот сингл совмещает в себя стороны современной металкор школы, классического металла, альтрока и еще нескольких примесей, которые только нашему гитаристу известны. Он написал эту песню Кириллу. Большой респект. Продюсировать наш сингл решили мы сами in-house, так скажем. Отчасти за счет нашей финансовой немощности. И отчасти потому, что мы хотим сами все проконтролировать, чтобы научиться этому очень тяжелому, очень долгому, но захватывающему процессу.

0: признаться, скажу мразь, прикиньте, вот такая новина. Не, ну, конечно, мы про это не ведали, может, я ведала про это, але забыла. Я, в принципе, так и познакомилась с этим гуртом. Ну и мы, на самом деле, больше планируем так уходить у студийную такую працу, коллаборация. Коли будут запрошать на некие концерты, вот есть планы заиграть на нескольких фестивалях летом, але организаторы фестиваля упросили про это не казать. Может, мы еще и не заиграем там, может, тому они просили и не казать, да. Ну а так-так, вот зараз пишем новые песни, так само плануются еще некоторые коллаборации. Будем больше мовов выдумлять, альбо наоборот робить акцент уже не только на белорусской мове, потому что на белорусской мове уже кольки там песен 50-60 написано. Треба еще некие мовы развивать у своей творчести. Ангельская, польская, например. На хішпанскай, вось у мяне ёсць мара заспяваць на хішпанскай. Але гэта мара, гэта не планы яшчэ далеко не, на жаль.
1: Узнікае пачуццё.

Литературно также является важной целью построить сейчас образ, как и визуальный, так и сценический. Несколько загадочный, чтобы наша музыка была больше, чем просто небольшие треки. Чтобы, когда люди о нас говорили, они представляли некоторую картину. Нечто большее, чем даже мы.

гурты «Торн», «Хочу мроить» и «АТС Господарства» сегодня взяли у проекте «Манифест». Меня зовут Марина Савицкая. Сустранимся простый день.

0: Петя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Радио Рация. Белосток.
2: Свислочь.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко, означает Тихановская. Анджей Пачобут вошел в склад Рады при президенте Польши. У Белостоку презентуют два незавершенные романы Владислава Хроменки. У студии с новинами Анна Шайковская. Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко. Про это рассказала керовник объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская. Она отзначила, что не глядя на разные меркования, она отчувает поддержку от замежных политиков.
3: Конечно, я чую плетки, что там одна краина уже там задумывается про полепшение относин иншая. Але коли мы на простки размовляем с министерствами этих краин, я зараз вернулась из командировки, размовляла с представниками Министерства Германии и Франции, то бы это краины, которые больше за все совершенно обмерковываются, то бы там нема ниякого намеру менять свою политику. И я разумею, что это все угульни режиму, как бы сконфузить, как бы было нам незразумело, что отбывается, и отчувать некую здраду с боку наших европейских партнеров.
2: Светлана Тихановская удельничала у 5-й конференции «Беларусь у свету», якая 1 и 2 травня проходила в Варшаве. Белая керовник Союзу поляка у Беларуси Анжеліка Борис и журналист Анджей Пачобут, который вышел на волю, увайшли в склад Рады по справах польской диаспоры и поляков за межой при президенте Польши. Отповедное решение было подписано 2 травня в Варшаве президентом Польши Каролем Наурудским. Это призначение является признанием их шматгодовой деятельности в интересах поляков, которые проживают за межами краины. Нагадаем, Анджей Пачобут вышел на волю в вынику обмену на белорусско-польской меже по поводу формулы 5-5. У лютым 2023 года суд у Гародні приговорил Анджея Пачобута до 8 годов колонии по артикулах об распальванні ворожості и закликах до дзеянняў, накіраваных на причинение шкоды национальной безпецы. Анджея Пачобута некалькі разоў змяшчалі у ПКТ у Новополацкой колонии. Летась у кастрычніку ён завочна атрымаў прэмію імя Сахарова. У лістападзе атрымаў вышэйшую ўзнагароду Польшчы – Орден Белага Арла. У пазамінулым годзе Анджей Пачобут стаў ганаровым грамадзянінам Варшавы. Только у чверти районов Беларуси дозволено вольно наведывать лясы. Обмежевания у нема у 30 со 118 районов. Про это свідчит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. У трех районах Гарадзенской области, Бераставицким, Волковыским и Свислоцким по-ранейшему дзейнічае заборона, якая цалкам выключает наведывание лясов. У 85 районах, уключаючи всю Витебскую область, уведены обмежования, которые обозначают, что в лесы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище. Однако дозволены пешие прогулки, сбор ягод и грибов. Про литературу. У Белостоку презентуют два незавершенные романы Владислава Хроменки. Фонд «Коммуникат.орг» выдал сборник прозы заучасно померлого литератора и журналиста Белорусского радио «Рация». Книга «Моя назва. Несвиская крыза» альбо «Вернутый рай». Поводле выдавца у сборник уключили нигде дагэтуль не публикованные тексты двух незавершенных романов Хроменки «Несвиская крыза» и «Выкрадальник гукаў». У презентации выдания примел удзел письменник и сябра автора Алесь Аркуш, а так само удава письменника Ольга Хроменко. Импреза отбудется 7 травня у белорусском хабе «Новая земля», что по улице Святого Руха у Белостоку. Уваход вольны. Больше новин знайдете на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рація». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнем і надвор'е, без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
4: Слово с музыкой.

Мария Зардоя под минушкой Not for Radio. Я лечу, что в таким формате, как слово с музыкой, творчесть этой порториканско-американской вокалистки просто обовязково повинна знайти место. Таких цікавих вокалисток сегодня еще тут встретите. Але покуль поспробуем себе уявить с паруды, про какие склал гуки рэпер Лайтовы. Супольна со скрипачкой Анастасией Поповой, якою вашу этой песни послухаем, а якую можете видать под минушкой «Снегуоле». Альбом называется «Погляд унутр», але мае и альтернативную назву «Несонечный город», что, ведомо, навязывает до Менска, які так само звыкло называться во некоторых кругах, ведомо, городом солнца. А гэта дзякуючы хаця б альбому Артура Клінава, які праводзіць нас па горадзе солнца. Можна так само, чи варта узгадаць песню гурту «Карбідо» супольна з Юрыем Андруховичам пад загалоўкам «Мінск. Горад сонца». А мы ўжо слухаем Лайтовага і «Снегуоле».

0: Сусветный хит тыдня.
1: Американский гурт Korn выпустил сингл Reward the Scars, натхненный сусветом відеогульні Diablo 4. Композиция гучить темно и интенсивно. Тяжкие гитары, агрессивные ритмы и напруженный вокал передают атмосферу боротьбы и внутренних демонов. Музыка нібито адлюстровывает драматику гульнявого света, где каждое решение має наступствы. Сингл выпущенный как частка просовывания нового додатку Lord of Hatred и подкресливает связь помеж музыкой и гейм-культурой. Это еще раз показывает, как тяжкая музыка натурально взаимодействует с визуальными и интерактивными формами мастерства. Korn, Reward the Scars.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усе, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Война в Украине. Удава белорусского доброохотника звернулась до Зеленского, за что осудили жихара Светлогорска, затриманного по вертанию в Беларусь. Отток новой белорусской диаспоры из Грузии протягивается третий год. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Удава белорусского доброохотника просить президента Украины дать замежникам и особам без громадянства право на звание Героя Украины. Как пишет Reform News, Вероника Янович, удава Алексея Лазарова, який загинул 19 студеня при выполнении боевого задания, подала петицию на сайте электронных зворотов до Владимира Зеленского. Теперь по украинским законодавству звание Героя Украины может отримать только громадянин Украины. Выключение действует только для посмертного узнагороджения замежников за подвиги в период революции и годности. У петиции отзначается, что с початку полномасштабного уварвания России тысячи замежников доброохотно устали на оборону Украины. По открытых оценках больше за 1500 из них загинули. Не глядячи на это, они позбавлены махчимости быть отзначены наивысшей державной узнагородой Украины, якую обороняли. Зеленского просять у выпадку необходимости пропонуется скоротить права президентской законодавчей инициативы и унести власный законопроект. Репрессии в Беларуси. З'явилась информация об присуде, які у початку года вынесли жихару Светлогорска Глебу Панасюку. Тады ему призначили 5 годов позбавления воли. Гомельская весна поведомляє, что Глеба судили за нібито удел на территории замежной державы во узброєнным формовании те узброєнным конфлікті, воєнних діяннях, вербовку або падрыхтовку особов до такого уделу. Як стверджають сябры Глеба, ён был подписаны на канал полка імя Кастуся Калиновскага, але вербовка ці навучанням махчымых добраахвотнікаў дакладна не займаўся. Глеб Панасюк некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы і летась вырашыў з'ездзіць да бацькоў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. Отток новой белорусской диаспоры из Грузии протягивается третий год. 1 травня на 5-й конференции белорусов свету демократичная лидерка Светлана Тихановская заявила, что у теперешних обставинах нема махчимости домовляться с уладами Грузии про некие кроки по признанию протерминованных пашпортов або по выдаче пашпортов замежника. Ситуацию у Грузии в этом плане политик назвала не лепшей. Цитата. Коли у людей такая уже тяжкая ситуация, то працуем с нашими замежными партнерами Польшей, Литвой, как людей эвакуировать, коли, например, там нечто погрожает, додала Тихановская. Все лето у лютым премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе поведомил, что дозвол на жыхарство в Украине мают амаль 3800 белорусских громадян. Про літаратуру. Уручение премии имя Натальи Арсеньевой за лепшую поэтичную книгу по-белоруску минулого года пройдет 27 травня. Местом церемонии станет новый театр в Варшаве. Поводы организаторов на импрессе чекают читание вершов финалистов, музычные выступы и головное вещание лауреата або лауреатки премии. Так само означается, что вечер пройдет в небесных колерах. Рекомендуется долучаться до этой гаммы у своих строях. Уваход вольны. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац Гадзин».
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье чекается воплачное с прояснением и на дворе, без истотных опадков, будет тепло. Температура по ветру максимально в день прогреется до 24-26 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: All human rights. Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Весна.
4: Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация».
5: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Белорусского радио «Рація» ви слухаєте правоабарончую програму «Весна». З вами її ведуча Єва Бардзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Йон присвячений 30-годдю правоабарончого центру «Весна». І у рубриці «Правоабарончий словник» просочим тоє, як «Весна» узнікала. У рубриці «Апитанка» постараємося відповісти на питання, якою би була Білорусь без «Весни». У рубриці «Коментар» ми почуємо голос самого Олеся Беляцького.
6: «Весна» протягує працювати, і ми, проживши 30 років, я думаю, що будемо і далі активно допомагати білоруському громадству супротивляться тоталітарному режиму Лукашенки.
5: Усе гэта пасля музычнай паузы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. 26 красавіка праваабарончаму центру «Вясна» сполнилося 30 годов. Менавіта столькі дзейнічае гэтая организация, започаткаваная вясной 1996 года. С тых часов «Вясна» развивалася и мае вялікую ролю и уплыў на міжнароднай арэне. И я запытала прадстаўнікоў розных міжнародных праваабарончых арганізацый пра тое, якімі яны уяўляюць Беларусь без «Вясны», якой бы была наша краіна, калі б там не было праваабарончага цэнтра «Вясна». І вось такія адказы атрымала. Давайце паслухаем.
0: Апытанка.
1: Першая адказвае Анастасія Кропе.
2: Я исследовательница по международному праву и по Беларуси и России.
3: Без «Вясны» современная Беларусь не была бы современной Беларусью. «Вясна» — это не только про документацию прав, нарушение прав человека. Это про то, что права человека — это вообще важная часть жизни для всех, кто живет в Беларуси. И это трансляция того, что за них нужно бороться. Также на личном примере коллег, весновцев, которые боролись, несмотря на огромные риски, и мы видели, что действительно это стоило очень дорого для них, эта борьба. Но без «Весны» это важнейшая часть вообще, не знаю, социума, понимание того, что права человека — это часть нашей жизни, но, мне кажется, сложнее бы выстраивался этот нарратив. Естественно, есть другие правозащитные организации, очень тоже сильные, уважаемые и старейшие, но каждый из них, и «Вясна» в том числе, сделала просто огромный вклад в то, чтобы права человека в Беларуси звучали, и понимание того, что они существуют, и они принадлежат каждому, выстраивалась на протяжении долгих лет работы «Весны».
4: Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека, занимаю эту должность с мая 2018 года. Я не знаю, насколько «Весна» влияет на ситуацию политическую внутри страны. То, что я точно могу сказать, это что белорусское правозащитное движение не было бы таким сильным, крепким, сплоченным, активным, не было бы «Весны». Вот. Поэтому, наверное, ситуация могла бы быть еще хуже внутри Беларуси, если бы правозащитное сообщество не было таким активным и знающим. И мне кажется, что, конечно же, «Весна» сыграла очень важную роль в формировании правозащитного сообщества, потому что, ну, «Весна», мне кажется, является наиболее узнаваемой, наверное, одной из самых больших, или одной из самых больших, или, наверное, самой большой организации в правозащитной организации в Беларуси. И ту работу, которую она делала по даже образовательной деятельности, в смысле формирования и воспитания нового поколения правозащитников, мне кажется, это сыграло очень важную роль в становлении вот этого правозащитного сообщества внутри в Беларуси.
1: А на приконце послухаем Марину Гур'єву, старшую региональную координаторку компании из регионального отделения Усходней Европы и Центральной Азии с Amnesty International. Ось що вона жадає «Вясні».
5: Дуже важливо продовжувати робити те, що ви робите, і те, що ми всі зробимо. Зараз може здаватися, що в Білорусі все не змінюється, і теперішня політична ситуація там ніби як назавжди, і неможливо зрушити. Але мені здається, що великі зміни трапляються несподівано і дуже швидко. І коли вони трапляються, до них потрібно бути готовими. І потрібно вже мати оце підґрунтя, яке б дозволило дуже швидко мобілізуватись і підхопити цю ініціативу, цю хвилю змін і довести їх до тієї ситуації, до того контексту, який ми хочемо бачити. Тобто вільна Білорусь, вільні люди в Білорусі, права людини і так далі, звільнення всіх, кого незаконно ув'язнили. І, можливо, зараз це здається далеко і складно, і повільно рухається, але мені здається, що буде момент, коли це все дуже швидко наступить.
1: Нагадаю, праваабарончий центр «Вясна» 26 красавіка означив своє 30-годдя.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Привитание. Як не дзіўна, моя попередняя программа, присвеченная моей трассе музычной над Балтыцкой, отримала поспех, и я отримал зворотную сувязь. Бачно, что вы зацікавіліся таким форматом. И тому поспробую продолжить то же самое, расповесці вам про свою музычную трассу. Расскажу, что было после Хельсинки. Ці Гельсинки, як я назвал этот город для себе. После Гельсинки я потрапил на паром, как я уже сказал, и довольно поспехово, довольно хутко переплыл Балтик. Там довольно узкое место и опынулся одразу в Таллине. Это самая приемная частка, потому что ты трапляешь просто туда, куда тебе треба, вельми коротко, вельми хутко, надзвичай утульно, приемно. Там можно на пароме, коли ты голодный, нечто з'єсті. Сама атмосфера вельми такая приемная и находится на пароме, щиро кажу, мне вельми сподобалося. Мне отримливается регулярно траплять у столицы надбалтицких краинов, дякуючи моей профессии, дякуючи вам. Гэты концерт у Таллине, это был уже черговый концерт. Бо перед гэтым у меня был там концерт с НРМ, вельми классный, хотя людей было не шмат. А потом был такой же самый сольный концерт с акустичной гитарой. Вельми теплая атмосфера, приязная. Коли кто зацікавится, можете просто поглядеть у меня в соцсетках. От таких концертов застаются следы. Одинное, что мой флешмоб, який я запланавал, он у Таллине был вельми поспеховый. Для того места, где я впершыню убачил таллинский старый город, я зрабіў відео, причым мясцовый организатор, и он сказал, что он не умеет здымать, и я его просто примусил у своей манеры, каб он это зрабіў. И он зрабіў два відео с одной кропки, нерухома, и при том, что два відео были одно, такий агульный кадр, а другое, так званый NICAT, это термин операторов американских, это коли ты снимаешь у колени, ни. Вот. И он снял два этих видео. И когда я монтовал видео для своего Ютуба, высветлилось, что музычные они идентичные, просто идентичные. И тому у меня была махчимость змонтовать наступным чином. Я наклал одно видео на другое и ритмично порезал одно из них. Музыку взял с одного, а відео з двох. І отрималося такі кітки ритмічні. Калі хочете, можете поглядіть у мене на YouTube-каналі. Потім було заселення в готель і концерт. Дикая динаміка гэтай траси. Щодень, то новий город. Натурально, що гэта доволі фізично складано. І калі ти не падрихтаваний, то, звісно, будеш стомлений. З багажу у мене тільки заплечник і гітара. І гэта для мене не тяжкие речи, але весь час соухаться с ними натурально, ну, складано и стомляешься. После Таллина была Рига. Я вельми люблю Ригу, старую Ригу. Так само на меня великое уражение створяют старые будинки, которые заховались в Ризе. Вельми широкая Двина. И она там такая широкая, что здається, що це інша речка. Колись я їхав вздовж її на своїй машині і поглядів, як вона поширяється просто на вачох. Тобто вона робиться з доволі великої речки у Новополоцьку, перетворяється просто, ну, у справді могутну реку, там, де Рига. Вона там розливається, вона там справді створює моцне ураження. І ось гэты простор, ось гэты пляц, ось гэты старажытныя будынкі, крыху лялічныя у параўнанні з тым, што можам мы ўбачыць у сабе, яно ўсё стварае вельмі моцнае ўражанне. Да таго ж, ёсць сентымент з гэтых нашых дзіцячыя фільмы, заўсёды здымалі ў Рызе ці ў Таліне, ось гэтыя старыя вулкі. І, канешне, весь час вока шукае менавіта гэтых старых будынкаў. Пасля Рыгі была Вильня, каханая Вильня, влюбленная Вильня, тая Вильня, якую мы все с вами любим. Я довольно часто бываю у Вильни, завсюды теплая, приятная атмосфера. Не так давно мы были там с НРМ, и был просто выбитный концерт, шмат людей пришло. В этот раз, когда я был сам с акустичной гитарой, вас было крыху меней. Закликаю вас ходить. Завсёды те, кто приходит, потом у них приемное уражение. И у меня так само застается вельми приемное уражение. Вильнинская частка нашей диаспоры, и она, ну, довольно вялизная. То бок там шмат наших. Все это вельми разгалиновано, вельми все это добро организовано. Бачно, что люди уже добро убудовались в эту простору. Но вот ведаете, то, что Вильня была так долгий час под российской оккупацией, створила такую атмосферу, что наши могут долгий час не учить мову навод. Ну и натурально, что это створяет отповедные тяжкости, але это довольно зручно. После Вильни у меня было вертание уже до хаты, у Варшаву, але в Варшаве трасса не спынилась. Меня запросили на такой концертик, можно сказать, корпоратив. Этот корпоратив проводили белорусские бизнесовцы Польши. Это был такой, можно сказать, пикник, можно сказать, маёвка, хотя и она отбывалась у красовику. Але это была довольно такая приемная атмосферная речь. Собрались люди, которые уже сдолили организовать некий бизнес у Варшаве. И провели концерт. Меня запросили в якости музычного номера. Там еще были некие активности для детей. Были все наши традиционные речи. Барбекю, шашлыки, смаженная бульба. Не памятаю, что там еще было. Але была такая типовая белорусская приязная атмосфера. У межах Варшавы, але уздовж Вислы там... Я люблю там гулять и снимать видосы. И вот там была организована эта встреча. И вот мы выправляемся на Кипр. И это, могу вам сказать, зусім інший свет, это зусім іншая атмосфера, это невероятная перемена. И менавіта про это я бы хотел расповесть крыху подробязней. Наша диаспора на Кипре, и она створилась уже досить давно, и она начала створяться еще годов 15 тому, и тому там вельми моцная диаспора. А главное, что и она вельми заможная, потому что, коли кто не ведая, початком этой диаспоры был перенос компании «Танчики», перенос на Кипр. Не ведаю, чему они вырешили, может, тому, что там был тогда податковый рай створенный, инвестиционный, может, тому, что они хотели крыху больше свободы. Я не ведаю. И не вельми цікавіўся, потому что, разумеете, я знаходжусь в таком статусе, что меня все стримают как экстремиста-террориста. Коли я когось начинаю распытывать про некие воронки, то люди лічат, что я хочу их подставить. И по щирости я бы не хотел навод гипотетично створять ситуацию, в якой люди будут в небеспеце. Ти им подастся, что яны в небеспеце. Тому я, звичайно, не распытываю такие речи, мотивации людей. Але, як я зразумел, что туды переехала головный офис, я там был, у танках, и там довольно великая колькость вот гэтых паспяховых людей с гэтай сферы. Со сферы створения гульнёв компьютерных, створения компьютерной графики, створения вот этой музыки для компьютерных гульнёв. Но с этой сферы, якая вельми активно зараз развивается в свете, якая приносит невероятные прибытки менавіта с интернету. Это один из лепших способов монетизовать свою интернет-присутность. Вот и гэтые люди, одоренные, талановитые бизнесовцы и графики, дарычы, вось гэта стварэнне компьютерных гульняў, гэта такі сінтэтычны прадукт. То бок гэта сінтэз мастацтва, дызайнерства, У незалежности, в некотором сенсе. У них один из принципов, коли ты не гуляешь в гульки, коли ты не залежный от компьютерных гулек, тебе могут просто не запросить в эту компанию, потому что худшее за все, ты просто не будешь разуметь мотивацию у этих людей, не будешь разуметь мотивацию своих прихильников, людей, для которых ты мусишь створять гульню, и там просто не сможешь потрапить в их жадание, в их чекание. Але дякуючи наявности таких людей, у меня появилась махчимость не только приезжать на Кипр, але еще и приезжать без своей гитары. Мне не треба брать ніякое обсталевання, тому что у моего сябра, який мене приймає, у його гітари, ну, як мінімум, не гірше за мої, при тим, що не гірше за мої студійні. Не за мої концертні, а за мої студійні. І коли-небудь я зроблю огляд гэтай гітары Мартін. Не, розкажу тут. Може, це буде цікаво як приклад. Мартін – гэта піонерська компанія, яка почала калісті 2 стагоддзі тому, напрыканцы 19-го стагоддзя, ствараць гітары менавіта ў Амерыцы. І вось гэты Мартін, ён пачаў вырабляць акустычныя гітары са сталёвымі струнамі, гэты самы знакаміты стандарт, які распаўсюдзіўся па ўсім свеце. І чаму я пра гэта расказваю? Таму што гэта можна прывесці як прыклад вельмі паспяховай бізнес-мадэлі. Яны доўгі час рабілі гітары для каўбояў, для вось гэтых перасяленцаў, якія імкнуліся на захад, і яны спрабавалі проста вырабляць якасныя і недарагія інструменты, якія, дарэчы, зараз з'яўляюцца сапраўднымі рарытэтамі. Але пра што я хачу распавесці? Гэтай кампаніі ўжо амаль больш чым 150 год, тым не менш гэтая кампанія дагэтуль з'яўляецца флагманам. І гітары гэтай кампаніі, па-першае, адны з самых жаданых інструментаў, а па-другое, адны з самых капіюемых інструментаў. Таму што не ўсё можна запатэнтаваць, і некаторыя рэчы, звычайна патэнтуюцца такія дзіўныя рэчы, як, напрыклад, форма пікгарда, гэта абарона ад медыятара, альбо вось гэты ліпстік, то бок форма галоўкі грыфа. Всё астатняе, форма гітары, гэтыя ўсе рэчы, яны традыцыйныя, і іх немагчыма запатэнтаваць. Таму іхныя канкурэнты адразу пачынаюць капіяваць ўсё гэта бязлітасна, проста змяняючы крышачку форму вось гэтых рэчаў. Нягледзячы на тое, што Мартін з'яўляецца флагманам, ён і самая галоўная ахвяра вось гэтае пірацтва патэнтнага. І вялікая колькасць фірмаў робіць тое ж самае. Але Мартін гандлюе легендай, як вельмі часта робіць фірмы такого кшталту. І таму я не чакаў ад іх нічога наватарскага. Яны звычайна вырабляюць высачэйшай якасці, але інструменты, якія весь час наслядуюць адны і тыя ж рысы. І тут нечакана, яны вырабляюць нешта цалкам іншае. І вось гэтая гітара, на якой я граю на Кіпры, якую я вам абавязкова дам паслухаць і на якую дам паглядзець, гэта рэвалюцыя, можна казаць, у гітарах для канцэртных трас, для музыкаў такого кшталту, як я. У чым наватарства? Скажу адразу, што гітары, студыйныя гітары Мартін, яны вырабляюцца з самых дарагіх пародаў дрэваў, і яны вельмі-вельмі такія хрусткія. Чаму? Таму што то, што называецца на вось гэтай спецыфічнай мове лютнікаў, гітарных майстроў, масів, гэта сапраўднае дрэва. Не фанера, а менавіта масів. То бок тонкі кавалачык дрэва, меней чым 3 міліметры. І вось з яго вырабляюцца і абводы гітары, і верхняя дэка, яна, як вядома, вырабляецца з елкі, і ніжняя дэка, яна вырабляецца з больш цвёрдых пародаў, і на танных моделях. Звичайно, это фанера, але на дорогих моделях, на премиум моделях, это заўсёды масив. И вот гэты масив, за того, что он такой тонкий, он, на жаль, довольно нетрывалый, его можно пошкодить. И тому, звичайно, гэты инструменты в трассу не берут. И вот Мартін вырабляе цалкам іншую конструкцию, якая сапраўды трывалая. Вось гэтая гітара, про яку я вам зараз рассказываю, яна просто идеально пристосована для концертных трассов. Яна тривала, яна моцная. У яе вельми легкий, мягкий кофр, який отповедает всем потребованиям такого кшталту, але при гэтым ён максимально легкий и при гэтым ён мягкий. Что вельми істотна, калі ты летаешь у самолетах, в техниках, ён не мусіць быть вось твердый, потому что твердый кофр може луснуть. Бо гэтыя грузчыкі, яны могуць просто кідаць гітары. Не гледзячы на тое, што ўжо шмат мемаў, і людзі, канешне, абураныя іхнымі паводзінамі, але у мяне такое ўражанне, што яны раз-пораз просто свядома гэта робяць, каб просто прадэманстраваць, што вось яны тут працуюць, а мы просто брэнькаем на гітары. Дарэчы, на гэтую тэму калісьці Марк Нофлер напісаў свой неумеручий хит «Money for nothing». «Money for nothing, chicks for free». «You play guitar on MTV». Яны кажуць, гэтыя грузчыкі, што «А што ты там робіш? Ты ж просто брынкаеш на гітары для MTV». Сапраўдная праца – это вот мы перасовываем лядоўкі, мы перасовываем каляровыя тэлевізары, мы перасовываем мікрахвалёўкі. Вось гэта праца. А ты што? Просто граеш на гітаркі для MTV? Это не праца.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Об жудасной трагедии у полоцкім монастыры поведомляют СМИ. У Литве с рэксы шли вагоны, затрымки тягников закранули Беларусь. На Городеньшине 5 годин тушили лесный пожар кля литовской мяжи. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Полоцку на территории монастыра трагично загинула жанчына. Поводле попередней информации, яе зачинили у доме и подпалили. Инцидент отбылся напередодні у Полоцкім монастыры. Про это пиша телеграм-канал «Витебск я гуляю». Як поведомляется, одна жанчына замкнула другую у будинку и подпалила. У вынику пожару потерпелая загинула. Поводле наявных звесток, говорка не идзе про монашек, а про жанчын, якія допомагали при монастыры. Официальной информации от правоохранных органов покуль няма. У Литве с рэксы шли локомотив и несколько грузовых вагонов, что привело до сбоя у руху тягников у регионе. За гэтага затрымки закранули и Беларусь. Тягники спознялись на несколько годин. Инцидент отбылся у ночи у Каунасским районе, каля вёски Вингите. Як поведомляют литовские службы, с рэксы шли локомотив и 4 вагоны товарного тягника. Частка составу засталася на путях. У некоторых вагонах перевозился метанол. Однако ратавальники запевнивают, что вытеку не небеспечных речевов не отбылося. У вынику аварии были заблокованы так само суседние чыгуночные пути, что порушило рух у напрямку Кибартай и Мариамполя. На месте протягивают працевать специалисты. За здарение затрымливались шерах международных техников. У тым лику рейсы с Калининграда у Москву, Адлер и Санкт-Петербург, а так само у зворотным напрямку. Поводле белорусской чыгунки затрымки на территории Беларуси складают от 30 хвилин до 5 годин. Да інших тем. У перший день пройшовшей 5-й конференции белорусов свету отбылася акция неозводных с деятельностью объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Невеликая группа представников варшавской диаспоры стояла с плакатами насупраць готеля, где отбывалася конференция. А в будинку провели маукливую акцию некольки удельниц форума. Говорить удельник акции Миколай Минков.
3: Не бачу сенсу у таких мероприемствах, на якія затрачуюцца шмат грошаў, але сэнсу тых кожны год ніякага няма, бо практычных дзеянняў пасля гэтага не адбываецца. Мы хочам, каб людзі, якія выступаюць ад імя беларусаў, займаліся праблемамі беларусаў.
2: До акции неозгодных по-розному поставились удельники конференции. Говорить Алексей Диковицкий.
4: Я только за разностайность меркаванняў, але я б заклікаў усе бакі вуголе дискусії устрымлівацца ад простага хамства, которое здараецца у соседках, которое здараецца у выказваннях.
2: Тыя, хто бы супраць акцыі нязгодных, лічаць іх маргіналамі, якія такім чынам вырашылі звярнуць на сябе ўвагу. І зноў аб здарэннях. Каля 6 гадзіны вечара 2 траўня каля вёскі Узбераш у Наградзеншчыне выявілі буйны пажар. Ён ахапіў каля 10 гектараў. Тушылі яго больш за 60 чалавек з дапамогай 15 машын. Каля 23 гадзіны пажар удалося ліквідаваць, паведаміла Міністэрства надзвычайных сітуацый. У суседняй Літве людзей папярэдзілі пра забруджванне паветра дымам. Паводле адміністрацыі Аранскага району Літвы, уначы пажар перакінуўся на тэрыторыю суседняй краіны, але пазней быў патушаны, перадае ЛРТ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: А хто там ідзе?
6: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дедерка.
7: Беларускі народны дом у Наваградку, як фіны прызналі БНР, раскопы на Бекішовай гары.
8: Беларуская преса 100 год тому.
7: У 1926 годе віленская газета «Наша справа» опубликовала затемку с заголовком «Культурная пляцовка». У Новоградку на Замковой улице 7 товариством белорусской школы отчинены «Белорусский народный дом», где будут читаться лекции по белорусознавству, где будет отчинена книгарня. Тут же смещается округовая управа товариства.
8: Беларусы у межвоенным друку.
7: 1920 год. Газета «На чужине» пишет, как у 1919 годе у Финляндию приехал надзвичайный представник Белорусской Народной Республики у Балтицы, громадянин Душевский. Он был надто тепло споткан урадом, прессой и громадянскими кругами Финляндии, которые вельми были зацікавлены белорусскими справами и белорусским життем, зарабил шмат дипломатичной працы и добился признання Фінляндії незалежності Білорусі. Білоруська національна праця у Фінляндії починається знову. Лік і громадянське становище особних білорусів виясняється, і треба сподіватися, що у хуткім часі ми будемо мати у Фінляндії невеличку, але тісно згуртовану білоруську колонію.
8: Білорусь у інтербельмі.
7: Часопіс «Шлях молоді» у 1933 годі задався питанням, коли жили білоруси у Вільні. Гурток прегісторика у Віленського університету от певного часу веде розкопки на Бікішовій гори у Вільні. Подчас гэтай праці знаходять там много вельми цікавих стародавніх предметов. А пошнім же часом откопали целую стародавнюю сялібу, якая поводле твердження знакомитого польського ученого професора Антоневича свідчить об тим, що білоруси жили у Вільні уже у 13-м стагодді і знали тоді уже навод ганчарський промысел, об чем свідчить знойденные глиняные посуды.
5: А кто там идет?
8: Гартаем архивную прессу со Стасем Дадерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Недохоп земли у Любчи. Заснование Академии наук. Непоразумение с полицией.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Выдание «Белорусская справа» в 1926 году публикует корреспонденцию из местечка Любча Новоградского повета. Любча побудована на левом березе Немана и от ближайшей чыгунки находится на протягу 42 верст. Подчас войны ушчент была знищена, и жыхары, вернувшиеся из России, застали за мест своих будинков землянки, окопы, дрот и быльник. Жыхарство складается с жидов и белорусов. Жиды побудовались хутка, бо им допомог Нью-Йорк. А вось нашему селянину дык досталось вельми дренно, и только шляхом надзвычайно тяжких выселений урэшце неяк выкарабкаліся з землянак, нацярпеўшыся холаду і голаду. Дапамогі ад ураду амаль што зусім не мелі, толькі лічаныя асобы з усяго жыхарства атрымалі па некалькі метраў дзерава, дастаючы якія давялося стаптаць не адны лапці, ходзячы да Наваградка. Як да вайны, так і цяпер жыхарства адчувае недахват зямлі. На адным панадворку месціцца па 4, а то і 6 хат, збіраючыся в адну кучу, як каже наш славний пясняр Якуб Колос, як овечки у летній жар.
0: Белоруси у міжвоєнному друку.
1: Выдание «Громадянин» в 1929 году публикует материал до 10-х угодков Белорусской Радовой Республики. Как поведомляют польские газеты, у Менску отбылся урочистый сход 10-х угодков незалежности Белорусской Радовой Республики. До этого дня как раз было пристосовано урочистое открытие Белорусской Академии наук, у якую застались залеченными 22 первых правдивых сябров. У лик гэтых сябров выходят, между іншим, белорусские поэты Купала и Колос, а гэта таксама один Вілянчук, былы пасол Тарашкевич, які, як ведама, засуджаны ў працэсе грамады, і ў сучасны момант адбывае гэты засуд у турме.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1026 годзе апублікаваў наступны жарт пра беларуска-польскія непразуменні. Паліцыянт, пішучы пратакол, пытаецца ў селяніна: «Як пана на звіску?» Селянін, не дачуўшы, здалёк прыйшоў з няблізка. «А дзе пан Мешка?» «Мяшка? Не, не маю, не ўзяў з сабой».
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

облака, яркое солнце у оконца. Тишина туча, была черная, яркое солнце.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Две правды у двух послов. Белорусские стрельцы у Вильни. Афоризмы Гауптмана.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «За правду» опубликовала на первой полосе артикул «Две правды». Под той час, як посол Мятла, вернувшийся с подорожжа по радовых республиках, подае у белорусской Неве описание великих поспехов у наладжені нового життя у СССР. Другий участник подорожжа, польская соймовая делегация на усход, посол Ярымич, змещая у селянской Неве незвычайно понурое образы життя у радовых республиках, перечучи словом своего соймового коллеги. И вот из уваги на то, что ободва послы одиные белорусские, ездившие в СССР. Белорусский читач пэўне слушно недоумевая, кто ж их кажа правду и кто от этой правды адыходзе, чему я ее укрываю.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Погоня» у 1920 годе пишет наступное. У Вильни почалась организация белорусского отраду сувязи литовских стральцов. Усе, кому дорога Литва, кожны, кто хоча заложить белый камень под фундамент державного литовского будовництва, нехай зарегиструется управление отраду Вастрабрамская 19, где Министерство белорусских справ.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Крывіч» у 1923 годзе апублікаваў падборку афарызмаў нямецкага драматурга, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Герхарда Гауптмана. Агучым тры з іх. Мастак, которому апошняя тайна яго мастацтва не ёсць музыкай, гэта пакуль што дзіця. Перажыць цэлы доўгі дзень без моманту адзіноты, мне гэта тое самае, што для рыбы жыць у ставе без вады. У кожным чалавеку спіць якісь закляты танец.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

погонят, не спыняя ни боль, ни кров, ни страх. И над Кривицким краем, як птах луна и стяг, наживил червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником поэзии Светланы Куль «Верши, байки, поэмы. Книга другая». Верши с книги читая Стась Дедерка.
2: Ни дубовых поленьев, ни шерых алешин, ни ялин, ни берозок с искрыстой корой. Мой камин попросил непотребные верши и у додаток скамечены сумный настрой. Так непросто моей недосвеченной музе, опекающей пальцы, стоять над огнем и палить у каминя ковалки иллюзий, попелушек с паперой казочный дом. Станут верши вуголлем, огидным и черным, перетворятся у попел опошний родок. Я за кенца гляджу, як душой нехрещеной, отлетая за хмары блакитный дымок. Городня любая. Ни Венеции не быт, ни Васильевский остров не привабить опошним пристанком. Я каштановым попелом белых пялёстков упаду на твою брукаванку, як пораненный звер до гаючей крыницы, да паузу, дотягнуся с замежжа, каб застаться, каб неколи тут отродиться, хоть цаглинкой у замковой вежи. Ни мора, ни вершиня у горных, лясы и тузин рек старых, сусвету нашего каморник моему народу подарил. Есть древо, каб рабить колыски, вода для жита на полях, а ще отсюль до неба близко, тут на простки до неба шлях. Позорных палях, як пагати, не раз приходила сюды, Господня просвятая мати, тут на каменях есть следы. Такая наша землица, на что звано у церковных медь, нам можно на яе молиться и у неба с раницы глядеть. Пойду туды, где не достане вока, куды под вечер доходять хмары, с городни, тимахчима из Белостока, упущу Липечанскую, дощары. Пойду по думке, по настрой, по слову, по песне под студентскую гитару, по молодость, по шепт галин сосновых, упущу Липечанскую, дощары. Там, где есть мои былые мары, и сум, и отчувание Беларуси, я вечером у сне пойду дощары, себе знайду и раницей вернуся. Эдику Масько. Ты мне давно не звонишь на мобильник, а без тебя в городне не цікаво. Нібито ты гостюешь неде у Вильни, або оттуль поехал до Варшавы. Няма цены, не вызначены кошты, моей с тобой беседы вечеровы. Злучая нас теперь другая пошта, где не потребны литры и словы. И гэтую размову помеж нами не перервать и не сказать «бывай». Бо ты со мной дождями и снегами. Онлайн. Памяти Юрки Гуменюка. Что не год, дык у покуці болей гаротных икон. Адлятаюць паэты адзін аднаму на ўздагон. Невялікае браце, у неба чарга засталася. Там нанова былая батлейка цяпер сабралася. Там няма ні амапу, ні здрайцаў, ні іншай халеры, толькі кавы ў кубках і пэўна крывавыя мэры. Тут зіма, і на снезе крывавыя пішуць паэмы, каб патрапіць нарэшце ў батлейку свайго Бетлеема. Зачыніце кавярню, не трэба ў нябёсах застолля. Пачакайце, трывайце, пішыце, жывіце даволі. Мы, пэўна, памыліліся абое. Не тыя, уздымаючы штандары, пакуль між нас ідзе выведка боем, магчымы пераможцы і ахвяры. Але яшчэ фарватар невядомы, і карты замяняюцца на крокі, пакуль не цяжка павярнуць дадому у родныя залівы і затокі. Мяняем галсы, прозвішчы і даты, два караблі ў бязмежным хісткім моры, адважныя дзве палубы фрэгаты на траверзе чужынскіх акваторый. Ты назаві свой карабель Палада. И ведаешь, у гэтую ж хвилину мой берег не откажа кананадой, а расхинется шчыра и гостинно.
0: Старонки с книги.
1: И на гэтым перадача завершылася. З вами был Василь Кроква. Развітваюся до новой сустрэчы. Не губляйте надею и живите с литературой.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Два мирные жыхары загинули, некалькі пораненные у выніку российской атаки по Одессе. У Менску по трех политичных артикулах осудили россиянина. У Белостоку рассказали про филаретов и филоматов. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У ночи на 3 травня российские войски снова атаковали беспилотниками Одессу и Одесскую область Украины. Под ударом опынулась портовая и городская цивильная инфраструктура. По информации мясцовой прокуратуры, у вынику атаки загинули 2 человеки, еще 5 отримали ранения. У двух населенных пунктах частково разбуранное 5 приватных жилых домов. Так само пошкодженная портовая инфраструктура. Пожар, який узник после удару, удалось охутко потушить. Зафиксованные трапляния ракеты и 19 беспилотников у 15 местах. Еще в одном месте упали обломки сбитых целей. А кроме Одесской области, под атаками, прошедшей ночью, находились так само Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Сумская области. До темы репрессий у Беларуси. 35-годового россиянина с Машулищу Романа Шаркова, який працавал электриком у Менску, отправили у колонию по трех политичных артикулах. Мужчина от дзяцінства живе у Беларуси. Про гэта пише наша Нива. Докладная дата затримання Шаркова невядомая, але гэта отбылося у середине минулого года. Его судили у Менском городском суде, обвинувавши у содзейнічанні экстремистской деятельности, распаливании ворожести и закликах до деяння, якія наносяць шкоду Беларусі. Шаркову прысудзілі калонію. Па даных артыкулах яму пагражала ад 1,5 до 7 гадоў, але дакладны прысуд невядомы. Про ключевую роль свободных незалежных СМИ и мужных журналистов заявили у Сусветный день свободы друку представительства Евразвязу Беларуси и амбассады Великобритании. У заяве, опубликованной у аккаунтах дипмиссии у Фейсбуку, говорится, что журналисты сутыкаются с переследами, туремными терминами и репрессиями за правду. Мы закликаем до свободы прессы у Беларуси и вызволения у всех затриманных журналистов, означается у документе. У Беларуси с 2020 года протягивается переслед супрацовников незалежных медиа. По воде звездок Белорусской ассоциации журналистов, теперь у неволи застаются 22 журналисты. До мясцовых тем. У Белостоцким хабе «Новая земля» 2 травня отбылася лекция былого политвязня Александра Федуты «Империя супрать молоди. История виленских филоматов». Про то, чем была цікавая гэтая лекция, распавядае намесник старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
3: Якимось манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў і вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. У мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрэзе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, каланізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога Вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
2: Паводле Александра Федуты, яму вельмі спадабалася, як яго сустрэлі ў Беластоку.
4: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі узрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Владзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы кампаніі «Будзьма беларусамі» і Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 4 травня, днем на беларуска-польском помежи сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 18, плюс 27. Ветер паўднёва-заходний до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Православная программа «Крыночка». Проповедь на Библии. Айцец Георгій Рой.

Люди хочуть жить у своей краине свободно. Ведаете, кто это сказал? Николи не сдогадаетесь. Сказал это сами ведаете кто. Той самый, який разгорнул Украине такие репрессии, что люди боятся не то, что говорить у голос, а навод лайк поставить. Тысячи вымышленные были эмигровать. Тысячи находятся за кратами прос политичный переслед. И раптом заява про то, что люди хочут жить свободно. Конечно, хочут. Только сами видите, кто не дае. Сошел бы он куды. Усим бы стало жить и лепей, и простей, и свободней. Однако сами видите, кто сыходить не избирается. Заместо этого он заявил про недопущальность перегибов. Мовлял, мы ни в яким разе не повинны перейти некую червоную мяжу у относинах с громадством и людьми. А ничего, что червоную линию перешли давным-давно. И вовали, коли диктатор начинает разважать про перегибы, то чакайте новую хвалю репрессии.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.